Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Изгі Бұлғар жиыны 922 жылда Еділ бойы Бұлғарында дәулет дині боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тантана. 17 май күні Изгі Бұлғарға рахим етегіз. 2026 жыл ешіклеуі юқ.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дертле жырлар.
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп эрдик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау, һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
10: Уника плюс.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
4: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Продюсенда реклама.
1: Поздравление руководителя Татарстанского регионального отделения КПРФ Миргалимова Хафиза Гаязовича с Днем Победы.
2: От имени КПРФ горячо и сердечно поздравляю вас, многоконфессиональные, многонациональные народы Татарстана, гостей города, столицы Республики Татарстан, большим праздником, светлым праздником, Днем Победы советского народа над фашистской Германией. В этот день пожелаю вам, прежде всего, здоровья, особенно ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, всему нашему народу Республики Татарстан.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Ипия я алган май тәмендә, әни кулларының назы, ярату.

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерной благодарности.

0: Россия Федерациясының решуетшілікке қоршы күреш бойынша Федераль комитет Советі рейсі Артур Насихуллаулы Хайроллин Россия һәм Татарстан халқын бүйік бейрем, жиңу күні білән ихлас көңілден құтлый. Бұл күн біздің һәр біріміз үшін үзіншәлікле күн. Батырлықлары білән дұшманны сындырған фронтовиклар, тыл хызмәтченнәре, шул қырыс йылларда нык қалған барлық батырларны искә алу күні болып күңілдә уйылып қалған. Сізге һәм якыннарыгызга шын күңелдән ныклы сәләмәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Изге Булгар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного.

0: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
1: Поздравление председателя Татарстанской республиканской организации «Правосудия».

0: Ветераннары, барыгызны да бүйек жүңі күні білен құтлайым. Бүкін илебіз ғұрурлығы, хэм қохарманнарыбызға тирен хүрмәт символы. Біздің бұрыш әби-бабаларыбыз батырлығын, хэм бүйек жүңінің бәхәсін соқлап қалу. Барыбызға да аяз көк езі, именлік, келешекке ашаныш, хәр күннің яқшы хабарлар олып келуін тілейм. Жүңі күні білен.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
3: XL Outlet.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агратор».

0: «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Сезон финалын күрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ак Барс Арена стадионы.

0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Баулы территориаль бренчель профсоюз ишмасының правком рейсе Муллаев Раушан Закарияулы суғыш ветеранларын, тыл батырларын, хэмборлық Татарстан холқын биек жиңу күні білян

0: Поздравления с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники.

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победы. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет.

живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Татарстан Республикасы Раисы Рустам Нургалиулы Минниханов.
1: Мәхтәрәм ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезнең чын күңелдән Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Дорогие фронтовики и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, участники парада, уважаемые татарстанцы, сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Сменяется поколение, но День Победы по праву остается главным праздником нашей страны. С каждым годом мы все больше осознаем историческое значение этой даты, ценность подвига наших дедов и прадедов. Война коснулась каждой семьи, поэтому нам так дорога Великая Победа, завоеванная ценой миллионов жизней наших соотечественников. Татарстандан фронтка 700 мең кеше китте. Шуларның яртысыннан артыгы әйләнеп кайтмады. Аларның тиңдәшсез батырлыгы, фидакарлыгы һәм ватанга тугрылыгы безнең йөрәкләрдә мәңгегә калачак. Татарстанцы отдавали все ради победы. Не только на фронте, но и в тылу. Усердно трудились на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходимым.

Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла. Бесконечно благодарим их за подаренную нам свободу и сделаем все для сохранения и защиты исторической правды. Подвиг советского народа никогда не будет забыт. Уважаемые татарстанцы, отвага и несгибаемая воля поколения победителей – лучший пример для новых героев, участников специальной военной операции. Наши бойцы под командованием Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина продолжают священное дело предков по защите Отечества. И мы верим, победа, как и прежде, будет за нами. В знак уважения ко всем поколениям защитников Отечества и тружеников тыла 2026 год объявлен в Республике Татарстан годом воинской и трудовой доблести. Мы гордимся своей историей и людьми, которые посвятили себя служению Отчизне, родному краю и прославляют нашу республику. Уткан хам хазырги геройлар, милли гурурлык символы, балларны хам яшларны патриотик руха тарбияла үшін урнак. Кадырлы ветераннар, хырматлы ватандашлар, сізні шын көңілден ұлы байрам білен құтлыйым. Барығызға да саулық сәлемедік именлік тілейм. Дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Слава героям Великой Отечественной войны! С Днем Победы! Ура!

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитулы Нутфуллин.
1: Поздравление депутата Государственного совета Республики Татарстан, председателя совета директоров Открытого акционерного общества Алексеевск-Дурстрой Валиева Фуада Валиевича. Уважаемые земляки, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех вас с Днем Великой Победы. Этот день – символ гордости нашей страны и глубокого уважения к нашим героям. Наш долг – сохранить подвиг наших дедов и бабушек и истинную цену Великой Победы. Желаю всем мирного неба, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. И пусть каждый день приносит только хорошие вести. С Днем Победы!
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий день памяти, День Победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Поздравление руководителя Татарстанского регионального отделения КПРФ Миргалимова Хафиза Гаязовича с Днем Победы.
4: От имени КПРФ горячо и сердечно поздравляю вас, многоконфессиональные, многонациональные народы Татарстана, гостей города, столицы Республики Татарстан, большим праздником, светлым праздником, Днем Победы!

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: На заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булвар радио сатагдимита!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар Радио Фест.
5: Популяр жерчлар.
6: Дертле жерлар.
4: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале.
5: Килигес.
6: Татнефть аренаның боздан.
4: Бергаляп эрдик.
7: Билетла кассир на втору сайтында.
8: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН. Изун Сигес. 2084. 7189. 5600.
7: 2026. Ящик для Олта Плюс.
9: Булгар Радио Фест. Реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
4: Казандагы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Апас муниципаль районы башлыгы, Апас муниципаль районы советы рәисе Җиһаншин Айрадык Абдулхак улы чын күңелдән барлык ветераннарны, тыл хезмәткәрләрен, республика һәм Апас районы халкын бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Ил өчен барган данлы көрәш елларында күрсәткән батырлыкларыгыз, көчле ихтыярыгыз, тыныч тормыштагы фидакар хезмәтегез, туган җиргә көчле мәхәббәтегез һәм бүгенге якты тормышыбыз өчен сезгә олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаныбызны үзлеп яраткан данлы буын вәкилләренә карата ихтирам хөрмәтебез чиксез зур. Сез күргәннәрне, сез кичергәннәрне кабат кичерергә язмасын. Сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Дөньялар тыныч булып, иминлектә балаларыгыз, оныкларыгызның кадер-хөрмәтендә яшәргә насып итсен. Бәйрәм белән сезне.
7: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-90-91.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте АО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
11: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
12: Жоуаплылығы шекленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Мы пришли к нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества, Красной армии богатырь.

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

теплый летний ветер траву могильную кача. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась

0: войны домой советские солдаты.
1: Уважаемые участники акции «Бессмертный полк», обратите внимание, в нашей акции принимают участие волонтеры Победы. Они одеты в белые футболки с надписью «Победа» на спине. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы почувствуете себя плохо, пожалуйста, обращайтесь к волонтерам. Они окажут необходимую помощь, проводят вас к медицинскому работнику или помогут выйти из зоны проведения шествия. Также на протяжении всего мероприятия работают пункты помощи. Они отмечены знаком «плюс». В этих пунктах вы можете попросить воды или обратиться к медработнику. Вам окажут первую помощь и при необходимости проводят до машины скорой помощи. Берегите себя и своих близких. Спасибо за участие в таком важном мероприятии.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

0: Уважаемые участники акции «Бессмертный полк», обратите внимание, в нашей акции принимают участие волонтеры Победы. Они одеты в белые футболки с надписью «Победа» на спине. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы почувствуете себя плохо, пожалуйста, обращайтесь к волонтерам. Они окажут необходимую помощь, проводят вас к медицинскому работнику или помогут выйти из зоны проведения шествия. Также на протяжении всего мероприятия работают пункты помощи. Они отмечены знаком «плюс». В этих пунктах вы можете попросить воды или обратиться к медработнику. Вам окажут первую помощь и при необходимости проводят до машины скорой помощи. Берегите себя и своих близких. Спасибо за участие в таком важном мероприятии.
1: Клубились яростно метели по сталинградской по земле, дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельно битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что же снег горячим стал.

мне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас

0: Бұлғар радиосы. Қазан 91.5 FM.
1: Пройдемся стройными рядами, помянем дедов и отцов за то, что жизнью рисковали, родную землю защищали, родную землю защищали. Теперь мы знаем их в лицо. Запомнит Родина навечно, гордиться ими мы должны. Их имена вписались в вечность, их имена вписались в вечность, их имена вписались в вечность. Солдат, защитников страны, все, кто погиб в боях с врагами, в сердцах любимых и родных, они живые, словно с нами.

солдат, защитников страны. Их подвиг вечен и бессмертен. Сегодня мы в ряду одном пройдемся

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк? Гармонь твоя стонет и плачет.

Ты моряк в рукопашном бою, с врагами сражался геройски. Так что же встревожило душу твою, скажи нам, товарищ по-свойски. Друзья, свое горе я вам расскажу, от вас я скрываться не смею.

Я их потерял и во мраке ночей, лишь только глаза закрыл, ни ночью, ни днем от ярости я задыхаюсь.

хозяином вместе тоскует гармонь, поет и рыдает трехрядка. Скорей бы услышать команду в огонь и броситься в смертную схватку.

В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать. В округе без них идет кино.

Уважаемые участники акции «Бессмертный полк», обратите внимание, в нашей акции принимают участие волонтеры Победы. Они одеты в белые футболки с надписью «Победа» на спине. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы почувствуете себя плохо, пожалуйста, обращайтесь к волонтерам. Они окажут необходимую помощь, проводят вас к медицинскому работнику или помогут выйти из зоны проведения шествия. Также на протяжении всего мероприятия работают пункты помощи. Они отмечены знаком «плюс». В этих пунктах вы можете попросить воды или обратиться к медработнику. Вам окажут первую помощь и при необходимости проводят до машины скорой помощи. Берегите себя и своих близких. Спасибо за участие в таком важном мероприятии.

0: Ну а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом самолеты.
0: Ну а девушки?

хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашеной полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки с творца, и с этой дорогой.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239 08 243 59.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Карак бишенчил разжигу кунен сон жирестнайнду купме озлар килде. Биек жимуки треган сушхан хизмет ветераннарна мэнглик дон. Сизнинг тендеги яра сизлануларна жимлейте олмасакта кунил сакрауларгизна киметргатлеп. Сизга булган олу хирметивизне билдрабиз. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитулы Нотфуллин.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
8: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
9: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Иртенгешай радио тапшыруының иганашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
12: Иртенге аш яңа пышкан ипи исе һәм Елмайның окмайы белән башлана. Янашәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
14: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жоуплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, бұл шын көңілден барыңызды да бүгінгі бейрам білен құтлайым. Ертегі болашақ хауа тұрышы. 10-шы майда Қазанда һәм Татарстанда аязушан бұлтлы күн яуым түшімнер күтілмейтін яқтан түне күн батышқа өзгерушен жел. Түнлі 0-дан 5 градусқа қадар жылы, орыны білен топырақта қырау 1 градусқа қадар салқын күндіз, 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болашақ.
0: Радиосында реклама.
5: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает.

0: приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Алексеевск Дорстрой Ошак акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улының бәйрәм котлавы. Хөрмәтле якташлар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, барыгызны да бөек җиңү көне белән котлыйм. Бу көн илебез горурлыгы һәм каһарманнарыбызга тирән хөрмәт символы. Безнең бурыч әби-бабаларыбыз батырлыгын һәм бөек җиңүнең бәһасен саклап калу. Барыбызга да аяз күк йөзе, иминлек, киләчәккә ышаныч, һәр көннең яхшы хәбәрләр алып килүен телим. Җиңү көне белән!
4: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм! Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
5: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Поздравление председателя Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Хуснутдиновой Гульнары Равилевны с Днем Великой Победы. Уважаемые татарстанцы, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех с победой в Великой Отечественной войне. Победу советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа. И этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Мира всем, крепкого здоровья, добра и счастья. С праздником Великой Победы!
8: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий День памяти, День Победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
2: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш»
9: жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Кадерле ветераннар тыл батырлары. Сорма муниципаль район башлыгы Хуснуллин Фарид Мунавирулы Бийек Жиңү күне уңайынан кайнар кутлауларын жеткире. Дәхшәтле елларда күрсәткән батырлыгыгыз фида

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник.

праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность

традициям предков, пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: памяти рождаются дети, Родина. Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина». Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя.

без нас. Как черешни цветут на земле без нас. Как светлеет река

0: тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них,

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев,

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Пойдан бута ушкеля. Селят джегис менуларга дэше. Береда болагызны шанышлы гуслар, кызыклыш оралар, юнга билин нэркете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, эм социаль читерлерде. Джейнен селят тэуткер. КБУ Экцеселят Украин 166-0-46-0-60-60.
5: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы.

0: 30'da başlana. Biletler Kupnan resmi sayfında.
1: Rubin Futbol Klubu cevaplılığı çekilengen şampiyonada. Ograyan 118 16 90 01 31 20. Kozan Kapılova 2 0 plus 2026 yıl.
2: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban Gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249 16 31.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Поздравление руководителя Татарстанского регионального отделения КПРФ Миргалимова Хафиза Гаязовича с Днем Победы.
7: От имени КПРФ горячо и сердечно поздравляю вас, многоконфессиональные, многонациональные народы Татарстана, гостей города, столицы Республики Татарстан, большим праздником, светлым праздником, Днем Победы советского народа над фашистской Германией. В этот день пожелаю вам, прежде всего, здоровья, особенно ветеранам Великой войны, труженикам тыла, детям войны, всему нашему народу Республики Татарстан.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Бүтін Россия мәдәният қызметкерлері Хунари бірлігінің Татарстан Республикасы ұйышмасы рейсі Сабитова Альбина Фәрит қызы барлық ветеранларына, тыл қызметшілерін, соғыс жері балаларын һәм республика халқын бүйік жеңу күні білен құтлый. 9 май біздің үшін изге һәм қадірлі күн. Біз келешектә буынға йоқты тұрмыш бүләк еткен ветеранарыбызны һәр вақыт истә тұташақбыз. Шын көңілдән рәхмәт білдіребіз. Олар белән ғұрурланабыз һәм хәтеребездә мәңге сақларбыз. Тирәйендә тынышлық, дуслық чәчәк атсын. Бәхетле, шат йылмаюлар белән тулы тормышта яшәргә язсын. Жиңү көне белән.
3: Изге Болгар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.